0: Gun so dumb.
1: Onyx, Vita Aku. Как дела?
2: А, хорошо.
1: Ага, Увожука. Негоровский.

Говорят, что жизнь как карусель, мчи во весь опор, как только сел. Царей мир полон и цариц, что лишает нас грез и зениц. Тьма — самый настоящий свет. Луна — словно солнце, когда дня нет. Ты входишь в золотой